Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Опоз 104.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Температура 1 градуста көтерілмәді, достар. 14 градус еді бен келгенде дайында. 1 сағат ұзды, хаманда шулай, әмәлі ярый мұна. Яуым түшім күзәтілмей бұлытлы, ләкен сибәләп тұрайды шынды туман шикілі уаққына. Яңғыр геомагнитик активлік 2 балына тәшкел етті атмосферасы 755 мм. Дымлылық 94%. Күн дәуамында да қысқа уақытлы яңғырлар яуарға мүмкін. Температура 15-20 градус шамасы. Тығына жылы.
0: Реклама.
2: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
3: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. 0 плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 2026 год.
5: Хозан мэриясы тәкъдим итә. 27 август, кичке сәгать 6-да, Кабан көле яр буенда, Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Жерлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яшчекләве 6+.
6: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
7: Утазанчи август. Акбарс-арена стадиона. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен. Рубин. Хэм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Плофике 0+. 2026 ел.
8: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә.
9: Турак диалог автонатору сайтында оферта түгел.
10: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
11: От 680 тысяч рублей у официального дилера Лада Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
12: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
14: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшчекләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
15: Good!

0: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
1: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш жоопылығы шекленген жамғияты.
2: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Болгар радиосы рекламы хызмәте телефоны 570-50-95.
4: Лилияна Ирназарова.

0: радиосында реклама.
1: Иғтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халқым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халық артисты қатнаша. Уникаль концертқа рәхим итегез.
2: Яшекләү 6 плюс.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфәт Нигъмәтуллина, Рөстәм Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлнас Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
4: Яшекләү 6 плюс.
5: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
8: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
9: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
10: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
11: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер тірлік.

0: Қытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
1: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
0: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
1: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
3: От 680 тысяч рублей у официального дилера Лада «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
4: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Хөрмәтле казанлылар!

0: Кис, 95-65.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: И жить осознанно. Я и тоже.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
4: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мин Башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұл ғадегіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Көңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
5: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
6: Оул слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
7: Жоуапылығы шекленген жамғиеті.
3: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Илгәрәй.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершайте

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль

0: Ambulans tavarlar hep ayak giyime. Kozan Оренбург тракта 158 Б. РК Баянында.
1: В дружную команду Алтынкол требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников: Опасство, Буинск, Кайбицы, Тетюши. Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта, 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, стажерчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле

0: Что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
1: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
3: Элемтә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлади, Литай.
4: Акция 2026 елының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш»
9: жоопылығы шекленген жамғияты.
10: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Илгиз Мөхәтдинов.

0: трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26, код города 88-55-52. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 2026 год.
2: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
3: Подробности на сайте mostovikrp.ru.
2: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Ихтибар! Ихтибар!
6: Ихтибар! Булгар радиосы тәкдимите!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртле жырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
12: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җир ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый.

0: Выборы 2026.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выборы 2026» в студии Гульнас Рашитова. Это совместные агитационные мероприятия представителей политических партий в рамках кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Выборы состоятся 18, 19 и 20 сентября. Напомню, что в федеральном бюллетене представлены 10 политических партий, и у каждой из них есть свой план развития страны. Тема нашего сегодняшнего разговора – патриотизм. В нашей студии сегодня представители 4 партий. Согласно жеребьевке, очередность выступления такая. Габдулвалиев Рамиль Ибрагимович, представитель политической партии «Новые люди». Гафиатуллин Мунир Минхайдарович, представитель политической партии «Коммунистическая партия. Коммунисты России».
2: Добрый день, товарищи. Хайрли Кеннер и Пташлер.
1: Валиев Альфред Ракибович, представитель политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3: Добрый день.
1: Калимуллин Рустам Галиулович, представитель социалистической политической партии «Единая Россия».
4: Хайрли Кен. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: 35 минут и 25 секунд бесплатного эфирного времени, общая продолжительность выступлений. Всем выделяется одинаковое количество времени. У участников избирательной кампании есть право участвовать в агитационных мероприятиях, есть право отказаться от участия в них. В случае отказа время распределяется дополнительно между выступающими. Таким образом, сегодня каждый представитель партии имеет в своем распоряжении 8 минут 52 секунды. Должна вам напомнить, что выступления не должны противоречить требованиям действующего законодательства о выборах. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также злоупотребление свободой массовой информации, определенной законодательством Российской Федерации. Призываю вас к корректности, не допускается оскорбление друг друга в эфире. В случае нарушения действующих ограничений я буду вынуждена прервать ваше выступление.

за 30 секунд до окончания отведенного времени прозвучит звуковой сигнал. И когда время на каждый ответ закончится, мы услышим второй звуковой сигнал. После чего микрофон отключается, и мы переходим к следующему вопросу. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора.

0: Каждому из вас предоставляется по 52 секунды для подведения итогов и обращения к избирателям. Мы переходим к вопросам. Первый вопрос. С началом специальной военной операции и усилением санкционного давления понятия патриотизм и единство перестали быть просто словами из учебников. Сегодня это залог выживания государства. Народ делом доказывает свою преданность Родине. Что конкретно ваша партия уже сделала и делает сейчас, чтобы поддержать и защитить это народное сплочение? Слово предоставляется Габдулвалиеву Рамилю Ибрагимовичу, представителю политической партии «Новые люди». Пожалуйста.
1: Эль-Кандар. Патриотлық ол шаушулы лозунглар тире хисаплары яки мәжбур иту түгіл, айрекли хам ижат итуші гражданлықларыны аңлы рәуште сойлау. Жәмгиятыбызның бірләшу матур сүзлерден түгіл, ғамәли ішлерден хам институционар ярдамнерінен туа. Новые люди партиясы бірдәмлікні иң яхшы яқлау, үсіш хам кеше турында кайгырта дип ышана. Безнең партия волонтерлык үсешенә һәм аерым кешенең ихтияры белән астан бәяли. Без бөтен Россиядан волонтерларга ярдәм итәргә тәкъдим итәбез. Шик буе төбәкләрендән гуманитар продуктларга һәм җиһазларга теләсә нинди салымнарны һәм пошлиннарны гамәлдән чыгарырга. Пошлиннарны бетергә. СВО катнашучыларның аерым телгә аласы килә. Безнең команда махсус ветераннарны үз эшенә ала. Үз тәҗрибәләренә призмасыннан фронтларга, фронттан кайтканнарга психологик һәм әхлакый яктан күңелләргә тормышка кайтарырга ярдәм итә. Торган операциялар. Бердәмлек һәм патриотлык халкыбызны аңлауда һәм бер-беребезгә түләүсез ярдәм итүдә тора.
0: У вас все? Еще есть время? Хорошо, Рамиль Ибрагимович, благодарим вас за ответ. Мы продолжаем. И далее слово предоставляется Гафиатуллину Муниру Минхайдаровичу, представителю политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России».
2: Партия «Коммунисты России» рассматривает народное сплочение. Вопрос именно так стоит. Сегодня первый вопрос у нас. Как одну из ключевых задач своей деятельности, особенно в условиях внешнего давления. Работа для достижения этой цели ведется по нескольким направлениям. Гуманитарная и социальная поддержка военнослужащих. Это одно из основных направлений. Партия «Коммунисты России» на постоянной основе оказывает помощь боевым подразделениям и их семьям. В частности, наше региональное отделение награждено медалью за помощь фронту. Ряд наших, получается, товарищей получили, значит, благодарственные письма с фронта за эту работу. В частности, одно из наших подразделений купило специальные швейные машинки одного из районов республики для того, чтобы пошивать форму и одежду для наших бойцов. На предстоящих выборах по России 10 бойцов баллотируются по спискам. 400 членов партии сражаются на фронтах. К сожалению, мы потеряли 17 наших товарищей на СВО. Среди них герой России посмертно Радислав Хугаев. Также партия осуществляет помощь жителям Донбасса. Коммунисты России постоянно участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону конфликта. Еще одно направление народного сплочения – участие в массовых акциях и митингах. Партия активно участвует в публичных мероприятиях, направленных на демонстрацию единства. Это и митинги «Своих не бросаем», празднование 1 мая с лозунгом «Солидарность, борьба, социализм», что также является формой демонстрации единства трудового народа, сплочения и поддержка, то, что сейчас необходимо для нашей Родины. У меня все.
0: Мунир Михайдарович, благодарим вас. Мы продолжаем. Далее слово предоставляется Валиеву Альфреду Ракибовичу, представителю политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3: Еще раз здравствуйте. Сейчас, когда наша страна проводит специальную военную операцию на Украине и борется со страшным злом национализмом, как никогда вовремя поговорить о патриотизме. Что такое патриотизм? Это стремление к процветанию своей страны. Он проявляется в желании сделать страну сильной, процветающей, благополучной. Это готовность работать на благо своей Родины, вносить вклад в развитие экономики, науки, образования во всех важных сферах. Патриотизм – это не только гордость за свою страну,

0: страну, но и активное участие в ее развитии. Это проявление любви к родине через личные усилия, направление на улучшение жизни и процветание нации. Санкционное давление на Россию со стороны Запада поспособствовало тому, что российский народ сплотился вокруг руководства страны. Запад этого не понимает. Люди понимают, что санкции могут быть угрозой только для той страны, у которой нет своего суверенитета. Только через специальную военную операцию можно донести до людей, что у России долгое время не было суверенитета, и то, что сейчас началось, его восстановление. Судя по всему, западные типа партнеры надеялись, что санкции заставят олигархов и народ кинуться на власть. Оказалось, все наоборот. Можно отметить, что крупным предпринимателям, которые попали под санкции ЕС, отныне придется работать на российский народ, что не может не радовать. Наши деньги не уйдут теперь никуда, потратятся здесь и будут снова участвовать в российской экономике. Все равно нечестно заработанные деньги олигархов мы бы не увидели. Чем больше их зажимает Запад, тем больше олигархи начинают работать на наше государство. Патриотизм – это готовность защищать свою родину. Смелость и решимость защищать свою родину в случае угрозы – важный аспект патриотизма. Патриотизм включает в себя готовность стоять на защите своих ценностей, территориальной целости и граждан, будь то в мирное время или в период войны. Это проявление высшей преданности своей стране, когда человек готов сделать все возможное для ее благополучия. И это не только военная защита, но и готовность отстаивать честь и достоинство страны в разных жизненных ситуациях. Сейчас, во время специальной военной операции, многие военнообязанные граждане добровольцами направились защищать нашу родину, опираясь именно на чувство патриотизма к родине. Так же поступила и наша организация. В 23-м году мы решили, что можем сделать больше, чем сбор гуманитарки. И так как я являюсь офицером запаса, закончил Ленинградское высшее командное общевойсковое училище, решил сам участвовать в боевых действиях. Являлся заместителем командира батальона по вооружению штурмового разведывательного батальона «Есей». Именно на фронте я видел, в чем заключается слово «патриотизм» и «единство».
1: Благодарим вас, Альфред Ракибович. Мы продолжаем. Далее слово предоставляется Калимуллину Рустаму Галиуловичу, представителю социалистической политической партии «Единая Россия».
2: Эрликен, когда началась специальная военная операция, мы увидели, что единство народа – это основа нашей силы и устойчивости. Наша партия «Единая Россия» видит свою главную задачу в том, чтобы это сплочение не ослабевало, а крепло, и чтобы оно приносило реальную пользу. Вся наша работа строится вокруг поддержки людей. Это и комплексная помощь семьям наших героев, и создание условий для их мирной жизни после возвращения. В Татарстане запущены разные акции, которые оказывают социальную, психологическую и консультационную помощь женам и матерям военнослужащих. Отдельно хочу сказать о тех, кто вернулся с фронта. Мы не можем бросить их на произвол судьбы. Наши партийные проекты помогают ветеранам найти себя в мирной жизни, получить новую профессию и трудоустроиться. В Татарстане эта работа дает конкретные результаты. Уже трудоустроено 75% обратившихся ветеранов СВО. Для них разрабатываются индивидуальные маршруты. Более того, мы видим в этих людях настоящий стержень общества. Участники СВО должны стать ключевыми наставниками для молодежи в деле патриотического воспитания. Их опыт – это лучший учебник мужества и любви к родине. Для тех, кто хочет начать свое дело, мы запустили проект «Свой бизнес» с наставнической поддержкой.
1: У вас все?
2: Да.
1: Рустам Галиулович, благодарим вас. И мы с вами переходим ко второму вопросу. Сегодня мы видим, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и нивелирования роли СССР переросли в полноценную скоординированную информационную войну против России. С какими конкретно законодательными инициативами в сфере защиты исторической правды и обеспечения гуманитарной безопасности вы идете в Госдуму? Какие новые правовые механизмы необходимы для защиты нашей истории не только в учебниках, но и в международном, правовом и цифровом поле? Напомню, на ответ вам дается 2 минуты 40 секунд. И слово предоставляется Габдулвалиеву Рамилю Ибрагимовичу, представителю политической партии «Новые люди».
3: В нашем понимании защиты истории – это не запреты, информационная изоляция. Попытка, закрытая от внешнего мира, лишь ослабляет нас. Настоящая гуманитарная безопасность строится на сильной доказательной позиции, конкурентоспособности нашей культуры и научной аргументации. Нам нужно продвигать нашу культуру через мягкую силу, как сейчас делают многие страны. это продвигает заключение.

0: заключается в поддержке молодых историков, кинематографов, разработчиков видеоигр и прочие мультимедийные контента. Побеждать в информационной гонке нужно просвещением, понятным и доступным способом и качеством мирового уровня. Помимо этого, мы выступаем за продвижение нашей исторической правды. Мы должны работать над официальным переводом на международные языки и цифровизация исторических архивов нашего государства. Присутствие на популярных мировых платформах нашей истории, документов и артефактов обеспечит не только сохранение исторической правды, но и популяризацию ее за рубежом.
1: У вас все? Да. Благодарим вас. А далее слово предоставляется Гафиатуллину Муниру Минхайдаровичу, представителю политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России». Пожалуйста.
2: Спасибо. Партия «Коммунисты России», не имея собственной фракции в Госдуме, продвигает свои инициативы в сфере защиты исторической правды и гуманитарной безопасности в основном через открытое обращение и публичные заявления, а не через внесение законопроектов. В частности, партия обращалась в Госдуму с открытым письмом, призывая принять закон об административной ответственности за отрицание исторических фактов и искажение характера событий, касающихся Октябрьской революции 1917 года. Также коммунистическая партия всегда поддерживает законы о профилактике искажения истории. Как сторонники сохранения советской исторической политики, партия полностью поддерживает принятый в мае 1926 года закон о профилактике правонарушений, который, среди прочего, предусматривает противодействие искажению исторической правды. И здесь, наверное, нужно признать, что этот закон был выдвинут партией «Единая Россия», и мы его полностью поддерживаем. Защита исторической правды от фальсификации в учебниках, международном и цифровом поле требует разных правовых подходов. В России уже принят ряд законов в этой сфере, но для международного и цифрового уровня необходимы новые, более сложные механизмы. На международном уровне защита исторической правды осложняется отсутствием универсальных механизмов, поэтому акцент делается на сотрудничестве и разработке общих норм. Партия поддерживает необходимость разработки международных правовых норм, которые бы устанавливали противоправность действий по искажению истории и закрепляли ответственность государства за подобные деяния. Предлагаем развивать сотрудничество в рамках СНГ и за его пределами для сохранения исторической памяти, в том числе через совместные научные проекты. Серьезным препятствием является и то, что история становится оружием в руках информационных войн. Примером служит резолюция Европарламента, обвиняющая Россию в фальсификации истории. Это показывает, что международное поле остается ареной борьбы, а не консенсуса. Несколько слов о цифровом...
1: Еще 30 секунд.
2: Цифровом поле. Это новое, наиболее динамичное пространство, где фальсификация распространяется с огромной скоростью. Здесь требуются технологические и правовые инновации. Спасибо.
1: Благодарим вас. Мы продолжаем. Далее слово предоставляется Валиеву Альфреду Ракибовичу, представителю политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3: Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, предпринимаемые рядом западных стран с грубым искажением исторической правды и героизацией нацизма, представляют собой не что иное, как прямую угрозу международной безопасности. Россия решительно выступает против подобной ревизии результатов войны и отрицания решающего вклада Красной Армии в победу над фашизмом, поскольку эти тенденции входят далеко за рамки политизированных трактовок прошлого и подрывают доверие между государствами. Ставя под сомнение моральные ориентиры и прокладывая путь к новым вооруженным конфликтам, нынешние попытки пересмотра истории являются непосредственным отражением стремления отдельных стран ЕС и государства-члена НАТО взять своеобразный исторический реванш у России за сокрушительное поражение гитлеровской Германии. Ведь в нападении на СССР участвовали не только Германия, но практически все страны Западной Европы. Также мы видим ситуацию на Украине, где нацистский режим пришел к власти при прямой поддержке западных столиц. Послевоенный мировой порядок десятилетиями служил надежным инструментом, гарантирующим предсказуемость международных отношений и поддерживание баланса сил. Однако сегодня эти устои целенаправленно разрушаются теми, кто стремится к неконтролируемой конфронтации. Антифашистское наследие России – народ, который прошел через чудовищные страдания в годы Второй мировой войны. боль, причиненная советским людям.

0: Известно, сегодня российский народ вновь сталкивается с вопиющим проявлением ненависти. Современные последователи Гитлера и Бандеры понесут ответственность за сожжение людей в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2004 года, за вооруженный террор против Донбасса и Новороссии, за обстрелы мирных жителей Белгорода, Курска, других регионов, а также за Старобельский колес общежития, где погибло 21 ребенок и 42 было раненых, а также за гонения на православных верующих. Наказание неминуемо настигнет всех виновных точно так же, как оно настигло нацистов прошлого века. История наглядно показала, что взращивание враждебности к нашей стране неизбежно заканчивается катастрофой для самых западных стран. Я хочу несколько западных чиновников, которые про нашу Россию говорят. Маден Олбрайт. Сибирь слишком большая территория, чтобы принадлежать одному государству. Маргарет Тэтчер. По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек. Джон Мейджор, британский премьер. После поражения в холодной войне задача России – обеспечивать успешные страны ресурсами, а для этого им нужно всего 50-60 миллионов человек. И последнее – немецкий журналист Михаил Мартенс на совместной пресс-конференции.
1: Время истекло. Спасибо, Альфред Ракипович. Мы продолжаем. И далее слово предоставляется Калимуллину Рустаму Галиуловичу, представителю политической партии «Единая Россия».
2: Мы видим, что попытки переписать историю и принизить решающую роль СССР в победе над нацизмом – это не просто чьи-то заблуждения, а целенаправленная атака, часть гибридной войны против нас. Поэтому защита исторической правды сегодня – это вопрос национальной безопасности. «Единая Россия» выступила инициатором и приняла закон, который совершенствует систему профилактики правонарушений, связанных с искажением исторической правды. Это законодательная основа нашей защиты. Кроме того, мы внесли законопроект о защите памяти жертв геноцида советского народа. Он вводит уголовную ответственность за отрицание факта геноцида, осквернение мемориалов и захоронений. Это абсолютно правильный шаг. Оскорбление памяти миллионов погибших не должно оставаться безнаказанным. Но мы понимаем, что законы должны работать не только на бумаге. Чтобы защитить нашу историю в цифровом поле, мы запустили мониторинг социальных медиа на предмет выявления деструктивного контента. И что очень важно, мы предлагаем расширить школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины», добавив туда практические модули по информационной безопасности. На реальных примерах дети должны учиться распознавать фейки и противостоять цифровым манипуляциям.
1: У вас все? Спасибо, Рустам Галиулович, и мы с вами переходим к третьему вопросу. Настоящий патриотизм проявляется не только в словах, но и в созидательном труде на благо своего края и достижении технологического суверенитета страны. Татарстан располагает мощнейшим потенциалом, однако регион продолжает сталкиваться с конкуренцией за кадры с Москвой, Санкт-Петербургом и зарубежным рынком. Что ваша партия предлагает сделать в плане налоговых льгот, жилищных программ и поддержки местных производителей, чтобы наша молодая инженерная, научная и предпринимательская элита видела свое будущее именно в Татарстане и работала на экономику родной республики? Слово предоставляется Габдулвалиеву Рамилю Ибрагимовичу, представителю политической партии «Новые люди». Пожалуйста.
3: У нашей партии подход комплексный и понятный. «Новые люди» выступают за прямую поддержку молодых специалистов и региональных предпринимателей. Чтобы у компаний был стимул нанимать и растить молодые кадры, льготы за трудоустройство выпускников, налоговые льготы для бизнеса на 5 лет – при приеме на работу выпускника по специальности, снижение налоговой нагрузки, снижение до 10% налога на прибыль, НДФЛ, НДС и страховых взносов для малого и среднего бизнеса, льготы для социально ответственного бизнеса, налоговый вычет на прибыль до 25% для компаний, входящих в выплаты сотрудников с детьми. Мы понимаем, что молодая доступность жилья для молодых людей – это один из главных факторов переезда из регионов в крупные федеральные города. Поэтому мы предлагаем систему, которая поможет молодым специалистам обрести свой дом. Арендное жилье для молодых, строительство арендных домов для специалистов до 35 лет и семей с детьми по ценам на 40-50% ниже рыночных с правом выкупа через 10 лет. Льготная ипотека для ученых, специальная программа со снижением ставкой для сотрудников

0: семьи, аспирантов и преподавателей. Семейная ипотека с опережением. Возможность оформить семейную ипотеку с 12-й недели беременности, а не после рождения ребенка. Поддержка молодых родителей, снижение НДФЛ и отсрочка по ипотеке при рождении первого ребенка, чтобы деньги и заказы на товары и услуги оставались в республике, а не уходили в столицу. Наша главная цель, чтобы у молодого инженера, ученого или предпринимателя была реальная возможность зарабатывать, жить в комфорте и строить будущее в Татарстане по своему собственному желанию, а не по распорядку или по воле случая.
1: У вас все?
0: Все.
1: Спасибо. А далее слово Гафиатуллину Муниру Минхайдаровичу, представителю политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России».
2: Еще раз здравствуйте, товарищи. В Республике Татарстан наша партия является относительно

0: экономической деятельности, а не о разработке детальных социально-экономических программ для региона. Однако в программе, которую мы представляем на данных выборах, четко прописываются наши предложения. Во-первых, Компартия Коммунисты России отстаивает полное и бесповоротное восстановление системы советского образования, его бесплатный и общедоступный характер. Наш лозунг «Советская система образования – лучшая в мире» вызывает опасение, что в последнее время сокращается доступность бюджетных мест в вузах для обычных граждан, а стоимость платного образования становится запредельной. Широкий доступ к бесплатному высшему и среднеспециальному образованию для всех без исключения категории россиян должен быть обеспечен, реально гарантирован государственной образовательной политикой. Тарифы по получению услуг платного образования должны быть жестоко ограничены в интересах трудящихся. Решающую поддержку должна получить отечественная наука. Ее оборонный и гражданский сектор – все инновационные направления. Мы предлагаем направить мощные инвестиции в область микроэлектроники. Поддержим талантливых ученых, работающих в области новых гражданских технологий, робототехники и обороны. Это касается и одного из самых развитого региона России, Республики Татарстан. Необходимо качественно пересмотреть объемы и порядок финансирования разработок отечественных ученых. 40% в общем объеме научных институтов должны составлять структуры, занимающиеся социально значимыми инновациями. Дорогие друзья, товарищи, ждем вас на выборах. Наш номер в избирательном бюллетене номер 10. Голосуйте за партию Коммунисты России. Спасибо.
1: Спасибо. Мы продолжаем. Далее слово предоставляется Валиеву Альфреду Ракибовичу, представителю политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2: Мы живем в прекрасной республике, прекрасном передовом городов России – Казань. Татарстан является одним из лидеров в стране и удерживает это звание много лет. Руководству республики удалось сохранить советский фундамент экономики, не ущемляя его. Поскольку народ и управленческие структуры не были готовы к работе с новым рынком, у нас была реализована политика мягкого вхождения в рынок. Особую роль сыграла собственная программа приватизации, которая была оптимальной и управляемой. Затем важной составляющей стала программа ликвидации ветхого жилья в столице Татарстана, которая позволила построить практически новый город перед празднованием тысячелетия Казани. Татарстан на протяжении многих лет является лидером во многих направлениях в России. Можно выделить ряд факторов такого успеха. Первое – это продуманность, системность и умение смотреть за трендами. Второе – политическая активность. Третье – здесь понимают, что важно не чинить то, что не работает, а понять, почему это происходит. Но также определенный род везения. Татарстан всегда упоминается как субъект, где все сделано по уму. Интересна ставка Татарстан на будущее. Пример – Иннополис, который многие считают авантюрой при его основании. А в результате получился суперсовременный город, который привлекает в себя лучших IT-специалистов со всего мира и работает в том числе и на оборонку. Также хочется сказать про особую экономическую зону Алабуга. 20 лет назад она начиналась как амбициозный проект в чистом поле. Сегодня стала крупнейшей и самой эффективной особой экономической зоной России. Алабуга доказывает, что в нашей стране можно и нужно создавать промышленную инфраструктуру мирового уровня. За эти годы команда Алабуги построила мощную независимую экосистему, которая стала надежным домом для десятков крупнейших импортозамещающих предприятий. Сегодня на территории Алабуги ведут свою деятельность 45 заводов, которые являются лидерами в своих отраслях, включая и оборонные. Это живой технологический организм, в которых растят новые поколение лидеров индустрии в крупнейшем образовательном центре Алабуга Политех. Мы горды своей республике и видим, что именно Татарстан является центром образования для всей России. Казань – это один из современнейших урбанистических городов. Спасибо.
1: Альфред Ракибович, спасибо вам. Далее Калимуллин Рустам Галиулович, представитель политической партии «Единая Россия».
3: Проблема конкуренции за кадры с Москвой и зарубежьем действительно существует, но мы убеждены, чтобы человек оставался и развивался в родном регионе. У него должна быть перспектива. Ее дает только конкретная работа, достойная зарплата и возможность реализовать себя. Наш подход прост – готовить кадры со школьной скамьи под конкретные запросы экономики и создавать в регионах условия для высокотехнологичного производства. Наша народная программа ставить эти задачи

0: во главу угла. Мы добились финансирования создания по всей стране сети передовых инженерных школ и IT-кубов. Сейчас мы предлагаем расширить поддержку научно-производственных кластеров, которые объединяют вузы, науку и предприятия. Это позволит Татарстану формировать собственную цепочку. Подготовка кадров, исследования, производство. В итоге выпускник местного вуза будет иметь гарантированное рабочее место на современном предприятии. Мы хотим, чтобы наша молодая элита видела свое будущее именно здесь, в республике. Партия продолжит и дальше работать над созданием привлекательных условий для жизни и работы в регионах, чтобы каждый мог приносить пользу своему краю, не уезжая из дома.
1: У вас все? Благодарим вас. И в завершении каждому из вас предоставляется по 52 секунды для подведения итогов и обращения к избирателям. Рамиль Ибрагимович, вам слово, пожалуйста.
2: Уважаемые сограждане, уважаемые избиратели, единство народа для нас – это забота о людях, а не отчеты. Мы вместе поддерживаем инициативу волонтеров, и многие из нас сами ими являемся. Отправляя гуманитарную помощь, общаясь с ветеранами, оказывая помощь их адаптации, вы уже показываете ее единство. Голосуйте за партию «Новые люди», номер 11 в избирательном бюллетене. Вместе сделаем так, чтобы будущее Татарстана создавалось для жизни нашими руками и для наших семей. Спасибо большое.
1: Спасибо. Мунир Минхайдарович, пожалуйста.
3: Товарищи, как известно, меткие стрелки обычно целятся в десятки и попадают туда. Наш номер избирательного бюллетеня номер 10. Приглашаем вас в избирательные участки в день выборов и проголосовать за 10 номер, за нашу партию коммунистов России. Спасибо.
1: Далее, Альфред Ракибович, вам слово.
4: Есть такая песня, вот такие слова. «Мы за вас горой, вы за нас стеной». Сегодня, во время спецоперации, фронт и тыл у нас един. Без победы у нас дальше ничто не будет. Нам нужна только одна победа. Голосуйте за партию пенсионеров номер 9 в избирательном списке.
1: Спасибо. И Рустам Галиулович, пожалуйста.
0: Спасибо за ваши вопросы и внимание. Эти вопросы в центре нашей повестки, и мы продолжим работать над их решением так же системно и ответственно. И в завершение хочу сказать, пригласить всех на избирательные участки и проголосовать за «Единую Россию».
1: Уважаемые участники, благодарим вас за интересные ответы. Сегодня мы с вами говорили на тему «Патриотизм». Программа «Выборы 2026» подошла к концу. В студии работала Гульнас Рашитова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
5: «Выборы 2026».
6: Уника плюс.
5: Именлек сагында.
7: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстан юлларында быелгы юл транспорт хәлакәтләре статистика сәбәпләре. Юлларда дисциплина, иминлекне кайгырту, исерек килеш транспорт йөртүчеләргә каршы көрәш темасына багышланат. Бу елның 7 айында Татарстанда юл транспорт хәлакәтләрендә 180 кешенең гомере өзелгән. 2016 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Үлүчеләр саны узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 23 кешегә күбрәк. Юлларда кешеләрнең үлебенә китерүче күпчелек хокук бозуларының берсе каршы як паласага чыгу. Бу ел Татарстанда шундый 100-дән артык юл транспорт хәлакәте булган. 2 кеше үлебенә китергән шундый хәлакәтнең берсе 27 июльдә булды. Яңа Чишмә районында ки йөртүчесе Қоршы яқ паласаға шыға хәм «Шевролет» автомобилі білен бәрілші. Күчлі бәрілден 2 автомобиль дә юл қырына түшіп қоплана. Қызғаныш «Шевроле» автомобилі юртушысы хәм пассажиры урында уле. Татарстанның дәулет автоинспекциясы жетекшісі Рустам Ғарипов «Қоршы яқ паласаға шығуның ни дәрежедә жауаплы болуын ескерте».
8: Қоршы юлға чуба екен, машина ертіші ол енді аңнарға тегеш. Бір әйтім бар, қоршы юл, үлім юлы деп ойларға тегішілер. Чугасын екен, сен аңнарға тегішсен. Юлың чиста, бір кішінге де қоршы келуші машина болмай деп, ең біріншен шоу ең ауыр ДТП-лар біз.
7: Білгілі болғанша, тезлік режимін өтемеу, ең еш үшірі тұрған хақық бұзылардан санала. Сонғы вақытта тез жүрішілі магистралерді ауыр аварияларының ойыруша М-12 яңа федераль трассасында хәлекетлерінің кескін артуы тіркәлі. Мұның білен бәйлі онда бұйыл тезлікіне фото-видео тіркәуінің үстеме комплекслар орнаштырылған.

0: Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера Лада «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
3: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназиля Әнәс кызы.
5: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.

0: монеток пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
3: Ринас Шихапов, Язмыш Бурана, Жер Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы яласыз.

0: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
1: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
2: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – «Бонсилаж Speed M». С «Бонсилаж Speed M» ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С «Бонсилаж Speed M» ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 250.

0: 105.5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
10: Дәртле җырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп эретик!
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан 1 грамм бренчир. ОКРН 118-784-7589-582.
17: 2026 ел. Ящик лево 8+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Рустем Асадуллин, Норат Жилеге. Жер ұшаса, Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Союзанда. Реклама.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Яңа тәнетте 4L кроссовера. King Salon. Зурайтылған багажник. Ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
5: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
6: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: İşitesiz mi? Şey doğuşu.

0: Сұрының иғанашысы Сельхозмаш, жоопылығы шекленген жамғияты.
1: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
0: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Кама тамағы 98.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм цена тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Бозын РТ 600 евро 42 ел. Огры 116-16-15-67-37. 2026 ел. Ящик лево 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Aşa, kırıydıklı, yeşikle uyum. Üstürüşü Татарстан Республикасы Ауыл Хужалығы һәм Азык Төлек Министрлыгы. 2026 ел.
1: В дружную команду «Алтын Кул» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
2: Мен де шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор. Машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
5: От 680 тысяч рублей у официального дилера Лада «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
6: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Эй, воры! Тыкором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
8: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
7: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
9: Молодец! Мне тоже надо.
10: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: Дәуәне ишеттіңме? Биектауда Биекстом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламын хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биекстом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биектау, Балевая урамы 40 ГЮРТ.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Переживаете, что близкий человек может стать жертвой мошенников? Помогите ему подключить банковский сервис «Вторая рука». Вы сможете подтверждать его операции и защитить деньги. Узнайте подробности в банке.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Флюра Талипова Кулахметова.

0: не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 50 95.
2: Рифат Зарипов.

0: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Дамир, узиңе чанган машинасы. Эхотыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
4: Эйе, икісінде диалог автодан алдым.

0: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
1: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
2: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
5: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
6: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
7: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните! Травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
8: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
9: Уникальный сентябрь, Татнефть-аренада.
10: Булгар радиосы фест.
11: Популяр жерчылар.
12: Дертле жерлар.
13: Юмор хэм койнар хитлар фестивале.
14: Килегез.
15: Татнефть-аренаның бозын.
16: Бергеләп эрдик.
17: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында. Хэм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай. Бозын РТ 6 урана 42-й. Огрэн 16-й.

0: Озанда сәғәт 5. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар

0: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
1: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
3: Сәлем, Фәрит.
4: Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китаннан.
4: Нешек?
3: Татар авто

0: Барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Құрметті радио тыңдаушылары, біз сәлігі минутларда Қазанымызда 14 градус ертеге. Умышленный шан был отлоем, дышим с тюньоктан толган жильтенле и к жиды кандес униш унсигис градус кахадер жила буларды фаразлы синоптиклар.

Ашлар, Стажир Шилар, Зейне Пергадзинова, Гельноза Саева, Вадим Захаров, Хамри Шаттахуат, Улинчир Шлары Кателе. Мнанта, что Татарстан рейсы булегене, Канкур Буинча, Холыгара Йор Шлары Иштырлаша. Кыруидекле, Ящикле Уйо, Иштруше, Татарстан

0: счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназиля Әнәс кызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.